0: Мальчуха.
1: Крутой.
2: Enough. You are too, как говорят, предержный.
3: On some Tupac shit, born first.